3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

время не ждет, и что-то не вышло. Глядя в свою телефонную книжку, кого-то уже сто лет не слышно здесь. Ставим крест, он уже никогда не придет. Время не ждет,

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

рынках вода, а вода течет с крыш. И я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы. Как той нашей встречи на острие иглы.

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: всего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Парианский район, поселок Толпинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 15. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

4 часа. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Парианский район, поселок Толпинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление – около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Мое

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватил сейсморазью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толпинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

8 часов. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
7: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: выходной. Ты слушаешь?
1: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

крепкий сладкий чай, сонный разговор. На столе зеркальном еле слышно спорят три кассеты, Пал, Оазис и Блёр.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Девочки смеются.
1: 3-2-радио. Ты все правильно делаешь.
2: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: «Ну а ты?»
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

видеть тьмы, подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

где ты, когда никак не согреться в

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
2: 9 тысяч рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9 тысяч рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
4: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

под обломки хард-рока. Но сегодняшней ночью на могиле в Париже завяли цветы. Значит ли это, что я на свободе до срока? Переделывать мир под конец не резон. Переписывать песни – последнее дело. Завтра я захочу поменять провода на картон, серебро на стекло, ну а душу на тело.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толпинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
0: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три-два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП. В онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: Всем привет, с вами Андрей Мамошин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-300-33. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

заниматься. В регионе 32 полдень. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

уже буквально через менее чем 2 часа у нас живой эфир на 3.2 радио с группой Свой Плюс. Повспоминаем группу Кино, пообщаемся за брянскую музыку. И, конечно же, ребята исполнят немало песен, как и группа Кино, так и, возможно, некоторых своих. Это уже, как договоримся, как пойдет. До встречи в эфире 3.2 радио на 87.9, также в умных колонках. И видеотрансляция, конечно же, будет в группе 3.2 радио ВКонтакте ближе к началу.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

за все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толпинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 20. Ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Это путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 459-60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 20. Ветер западный – до 10 метров в секунду. Атмосферное давление – около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

дороге, на перекрестке. Обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски. Бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я, ты

Хочешь, я покажу, что скрыто за пределами понедельников. Но сначала ты должна понять, мы слепые грачи, на поле времени лежим, мокрые, голые.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: слушаешь 3-2 радио.
1: Ну и попробуем. Вот так вот и начнем мы наш сегодняшний эфир. Антон Запорожец, Светлана Кондратьева тоже здесь. Света, доброе утро.
2: Доброе утро, думаешь? Ну, кому как.
1: Выходной день.
2: Значит,
1: когда встал,
2: утро.
1: Тогда и утро.
2: Это замечательно. Это золотые слова.
1: Мы с утра на ногах. Да. А нормальные-то слушатели кайфуют, отдыхают. Суббота. Завтра на работу не идти. А
2: доброе
1: еще
2: утро,
1: тут
2: Антон.
1: И мы. Да. Когда последний раз 3-2 радио в выходной работало, вспомни.
2: Ну, я-то вспомню, но это не важно.
1: И не просто так собрались. Вообще, хочется сразу в начале эфира сказать спасибо Свете за то, что она это все организовала, вела переговоры. И
2: переговоры увенчались успехом.
1: Держим интригу, да. Но давай раскрывать. У нас в гостях группа «Свой плюс».
2: Да, брянский коллектив «Свой плюс». И мы сейчас спросим его. Я вот думаю, можно ли говорить слово «фронтмен», а потом думаю, а слово «лидер» оно русское. В общем, его
1: оно
2: лидер...
1: оскорбительное, думаешь, как-то «фронтмен»?
2: Оно наоборот. Англицизм.
1: А, да. Точно. Ну, у нас же...
2: В общем, основатель и руководитель Олег Ерохин. Олег, привет.
1: Олег, не тот микрофон.
2: Во второй микрофончик.
3: Добрый день. Как сказали, доброе утро, если ты тем, кто еще только проснулся и начинает завтракать. Да, сегодня мы в гостях у 3-2 радио. Добрый день, дорогие слушатели. Всем привет.
1: На самом деле у нас тут очень большой коллектив для нашей студии сидит. Еще людей немало, но отдуваться за всех будет Олег. И я тоже порадуюсь за людей, которые сейчас услышали название группы «Свой плюс», а это, ну, довольно старейшая группа, и такие: о, они еще играют, они еще живы.
2: Олег, познакомь нас, пожалуйста, с ребятами, со всеми.
3: Да, мы еще играем, мы живее всех живых.
1: Не каждый брянский проект доживет до такого почетного возраста, вот в чем дело. Я хочу, ну, по-хорошему вас как-то представить.
3: Так, наша бас-гитара, наша бессменная уже очень много лет бас-гитара, это Илья Лукьянов.
4: Привет.
3: Играл во многих таких крупнейших рок-группах, тоже Брянска, достаточно известная личность. Я так по часовой стрелочке начну. За барабанами Антон Чубаров. Многим, кто крутится в музыкальной сфере, его вообще представлять не надо. Антон у нас тоже не малоизвестный человек в городе. Его знают почти все.
1: Глядя на него в видеотрансляцию, еще видно, что он очень скромный.
3: Да. Гитара Леонид Дрожжин, он у нас самый молодой, вот. Но очень-очень прекрасный гитарист, прекрасно влился в наш коллектив, и тоже уже достаточно много лет мы работаем вот такой плотной командой. Так и выступаем, так и живем.
2: Если говорить именно о команде «Свой плюс», наверное, если есть у нас слушатели, которые не знают этот коллектив, ну, мало ли, нужно сказать, что вы, собственно, своя музыка ваша – это рок-н-ролл, правильно?
3: Да, мы играем блюз, рок-н-ролл. Больше рок-н-ролл, немножко меньше блюза. Да, мы рок-н-ролльная команда. Команда, как уже сказали, достаточно пожилая. Вот. В следующем году, я посчитал, будет уже 30 лет, как существует группа «Свой плюс». Да. Так что мы такие.
1: Ну, как я понимаю, там даже до основания группы «Свой плюс» все равно вы что-то играли просто в других каких-то коллективах, историях.
3: Был коллектив, назывался «Абсурд». Не знаю, вспомнит ли кто-нибудь сейчас. Рома Значков был лидер, а я был соло-гитара.
1: Это мне всегда нравится, когда на радио вспоминаются такие истории с того века прямо еще, да?
3: Ну, это да, это прямо 94-95 год, это очень давно было.
1: Слушай, бытует мнение, я общался с людьми, согласишься ли ты с ним, Лен, потому что по факту ты застал все три эпохи. Кто-то говорит, вот в 90-х было хорошо в плане брянской музыки и брянской сцены, в нулевых все стало не то, а сейчас совсем не то. Ты прожив все эти три эпохи, и сам человек, который, ну, занимается музыкой, как ты считаешь, что-то менялось или все-таки из года в год все одно и то же?
3: Ну, нет, страна другая, 21 век, да, ну, все изменилось радикально, да. Ушли диски, ушли кассеты, ушли пластинки.
2: Фрикшоп остался.
3: Да, фрикшоп остался, да, точно, да. Вот, онлайн-эфиры, чего раньше, в принципе, не было. Не было онлайн-эфиров, но было в 90-х больше свободы. огромное количество, я помню, было гаражных концертах, в гаражных обществах, и прямо из гаража, и некоторые делали фестивали на крыше гаража, ставили аппаратуру, барабаны с крыши играли.
1: Сейчас Леша Симоненко услышит, решит тоже вспомнить молодость.
3: Да. Люди собирались прямо сотнями, сотнями прямо подтягивались, и, ну, было больше свободы. Сейчас нынешний рок, ну вот посмотрите опять-таки, да, огромное количество рок-групп, прекрасных рок-групп было в Брянске, огромное количество, я всех ребят знаю, всех ценю, уважаю.
1: И достойных, хороших, тут, да, нет вопросов.
3: Да, вообще. Достойных, хороших, но, увы, к сожалению, мы эти группы больше уже не слышим. Вот была группа «Вчера автора», да? Кто знает такую группу «Вчера автора»?
1: Наслышан даже, да. Да. Причем я ее хотел взять в эфир, понял, кто это, и пишу, а есть нормально записанная вообще? Нет. В принципе, нет такой записи, а песня классная. Я ее, чувствую, возьму рано или поздно, психану просто.
3: «Вчера автора», да, лидер — это Алексей Симоненко, да, да, тоже. Когда-то давным-давно была такая группа. Да, Андрюха, Эдгар, да-да-да, всех помню.
1: А как вот лично вашему проекту удалось сохраниться за эти 30 лет? Ведь это непросто вообще. Какой секрет? Быть может, сейчас кто-то из молодых услышит и будет помнить потом это все.
3: А нет, никаких секретов, это классика. Это рок-н-ролл, это блюз, это просто классика. Мы не поем матерные песни, чтобы мы были где-то не формат. У нас веселые, задорные песни про
2: что
3: жизнь,
2: пишет,
3: про любовь.
2: Олег?
3: Я и Максим Молчанов, не соавтор, соучредитель рок-группы «Свой плюс». Изначально у нас был дуэт, я и Макс. Вот. И вот огромное количество песен прекрасных написал Макс Молчанов и, ну, какую-то часть я. Вот. Я исполняю сейчас все песни и свои, и его. То есть у нас с Максимом вообще нет на этом никаких разногласий абсолютно. Как принято в современном мире там, подавать друг на друга в суд, ты мою песню спел.
1: Не про брянскую историю вообще.
3: Да, у нас, я очень люблю Макса, мы с ним дружим, прямо дружим. Макс, тебе привет, если ты слушаешь. Вот. Максим у нас старовер. Вот. Они сейчас, ну, приблизительно сейчас должны быть где-то, наверное, в роще в Бежецкой, собирать команду киноманов, которые сейчас там будут палить костер, пить портвейн и играть на гитаре песни Виктора Робертовича Цоя.
1: А, тоже такое мероприятие. Ну, завидую, мне не от всего сердца остается только сказать.
2: Да.
1: А говорят, еще вечером будет некое мероприятие. Ничего не слышал, да, Олег?
3: Конечно. В 7 часов вечера будет концерт. Тоже группа «Свой плюс» сегодня дает концерт. В рестобаре «Винил». Рестобар «Винил» — это на Полтиннике, в бывшем кинотеатре.
1: Там по навигатору это все легко находится. Но мы не просто так рассказываем про это мероприятие 12+. Там мы хотим отдать билеты, но не сейчас. Не сейчас.
2: И не всем.
1: Естественно. Поэтому те, кто хочет вечером попасть на халяву, вдвоем, вживую послушать группу, которую он вживую услышит на радио, оставайтесь с нами. За нами, кстати, можно еще подсмотреть в группе 3.2 радио ВКонтакте. Формальности соблюли. А как, может, к музыке сразу перейдем? А то мы сыграть
2: мы немножечко,
1: рановато, да?
2: Скажем так, у нас тема и повод сегодняшний. Почему именно сегодня, в субботу, мы позвали ребят в наш прямой эфир?
1: Заодно и расскажем, почему весь день на 3.2 радио в начале часа звучит.
2: Потому что сегодня 36 лет с той трагической даты, когда погиб в автомобильной аварии Виктор Робертович Цой. Люди, которые увлекаются этой музыкой, киноманы, знают эту дату хорошо, равно как и его день рождения в июне. И, ну, раз у нас нет возможности, как в Лужниках, показать это все. Просто среди нас есть люди, которые были в Лужниках.
1: Это кто?
2: Это вот Дима, наш оператор, и Лена, его супруга. Они
1: надо
2: были
1: потом там у них спросить в свое время.
2: Это и не только, еще два наших сотрудника там были, да. Такой масштабный концерт, который вчера показывали по Первому каналу, трансляцию, я хоть так посмотрела, провести мы такое не можем. А вот позвать в студию команду, которая замечательно исполняет песни группы «Кино», можем. Это и есть группа «Свой плюс». Я потом в следующей нашей беседе расскажу, когда я это и как, и сколько вообще это мне было лет, когда я впервые услышала в исполнении Олега Ерохина песни группы «Кино».
3: Да.
2: Да, это было очень давно. Вот. Но вот, наверное, когда мы можем сейчас? Уже у нас время.
1: Да, пропитываться ностальгией. Ну, да, давайте познакомимся с первым исполнением.
4: Да. Поехали, ребят. Потихонечку.
1: Да, простите.

0: хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
1: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
2: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3.2 радио.
6: Группа «Свой плюс» у нас сегодня в гостях.
7: И здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики.
8: Слушайте нас. В окно можно не смотреть, можно смотреть нашу трансляцию на сайте.
6: Я был в шоке. Нам, так, оказывается, люди пишут.
8: Пишут.
6: А у меня был такой сбой, когда у меня было ноль комментариев, хотя вижу, что зрители есть, думал, что ж они так молчат. Но, опять-таки, для тех, кто молчит, я напоминаю, что нам можно писать на сайте 3.2 радио через кнопку сообщения в студию. Причем там можно делать это анонимно, что дает простор для творчества.
8: Ну, если кому-то неуютно, да.
6: Да, можно представиться вымышленным именем и вспомнить, как в 90-х, например, было хорошо. И давай прочитаем, что нам пишут. Олег Ромашов, это группа «Гидраргиум Новозыбков».
8: Наши друзья из Новозыбкова.
6: Были, да. Цой жив, всем привет от «Гидраргиум», Олег. И тебе привет, привет всему Новозыбкову. Приезжайте тоже как-нибудь, мы по вам соскучились. Ой, какой там маленький фанат Цоя слева в экране. Туда у нас еще и зрительный зал такой. Кристина пишет: доброго дня, спасибо всем за этот эфир. Радиослушательница Мария пишет: сейчас просто время каверов. Каверы в приоритете, а личному творчеству сложнее найти аудиторию. Олег, ты согласен вообще с этой историей?
7: Да, да, абсолютно, целиком и полностью согласен. Публика любит слушать качественный звук известных ему композиций.
8: К сожалению.
7: К сожалению, да. Другие композиции как-то, ну, кем-то приветствуются, кем-то не приветствуются. И вот я считаю, что вот вообще рок-история в нашей стране очень-очень-очень сильно из-за этого застопорилась и тормознулась. Люди, которые...
6: Запретить кабаки надо?
7: Да нет.
8: Запретить кавера?
7: Да нет, конечно.
8: А что делать? Запретить.
7: Да не, ничего не делать, само пройдет.
8: Ну, такая чисто русская тенденция, да.
7: Ну, потом же, ничего делать. Ничего с этим не сделаешь. Почему, вот, почему вы выбились вот в свет, там, группа «Кино», «Алиса», ну, вот, там, «Чиграков Сережа»? Не было кавер-групп.
8: Не было кавер-групп. А что бы эти кавер-группы исполняли, если бы они тогда были? Вот давай подумаем, что бы они...
7: Ну, не знаю.
8: Вот и я не знаю. Из отечественного, я имею в виду.
7: Из отечественного.
6: А сейчас еще столько времени прошло, что я вижу, что Олег подбирает слова, чтобы и на агентов не вспомнить.
8: Да-да-да.
6: Чувствуется работа мысли.
7: Да нет, я спокойно ко всему к этому отношусь. И на иноагентов.
6: Тут Роскомнадзор иногда не совсем спокойно относится.
7: Не знаю, тоже надо им успокоиться, потому что все, люди ушли и ушли. Все, надо про них забыть. Вот. Антонова Юрия, пожалуйста.
8: Ну, вот представь себе, такой Панфилов Константин выходит, и «Мечта сбывается», поет. В рок-обработке, да?
7: В рок-обработке.
6: Слушай, ну, рок-обработка, это они хотя бы перепели, там есть элемент творчества какой-то.
8: А если чисто кавер прямо такой снятый, да?
6: Это отвратительно.
8: Это ужасно.
7: Еще Антонов сам был жив.
8: Так он сейчас жив, начал того, и дает концерты.
7: Слава богу, да.
8: Да, 100 лет будет жить, раз уж мы его так...
7: Вспомнили, да.
6: Но мы же по-доброму.
7: Мы же по-доброму, да. Мы честно по-доброму.
6: У каждой музыки своя аудитория, как говорится.
7: Да, и вот просто была занята определенная рок-ниша в свое время. А сейчас эту нишу заняли кавер-группы. С этим ничего не пойдет. Это интересы общества. Перекинулись интересы общества. Тоже сначала рок был. Потом, помните, было очень много рэп-групп в Брянске. Uh-huh. Очень много целое сословие было прямо такое, прямо делилось. Там на рокеров и рэперов были такие ситуевины.
6: По лицу можно было получить еще лишний раз, да?
7: Легко, прям, непринужденно, да. Вот. А сейчас опять вот все, опять все ударились в рок. Потому что я не слышал никогда, чтобы кавер-группы пели там «Оникс» или еще что-нибудь.
8: «Эминема».
7: И «Эминема», mm-hmm. да. Что-то так не получается, так нет. Вот опять история потихонечку съезжает в сторону рока, но в сторону кавер-рока.
8: Ну, у нас же есть группы, которые пишут свои песни.
7: Конечно,
8: и молодые есть группы,
7: да.
8: И на них же ходят. У нас есть проект «Брянский шум», который...
7: Да, вот, есть, да, такой проект «Брянский шум».
8: То есть не все так,
7: да,
8: плохо,
7: я слежу, да,
8: как говорит Антон.
7: Я слежу за ними.
6: Я вообще слова не говорил, есть что все плохо. Просто говорю, что сейчас редко кто переживает один год даже с момента основания. Вот я к чему.
7: Бывает и так, да.
6: Не, ну, давайте сейчас, как вот собрались жители дома престарелых на этой студии. Раньше просто порог... Олег, я по-доброму, если что...
8: Представители дома престарелых и Леонид.
6: Я к чему? Что раньше в музыку, наверное, порог входа был немного сложнее в плане звукозаписи, в плане добывания каких-то инструментов. Сейчас половину на компе можно синтезировать, и никто не узнает. Про ИИ мы потом поговорим, это отдельная тема, и даже затрагивать ее не хочется.
8: Ой, я выйду вообще в этот момент.
6: Да, и вы же, наверное, начинали с кассет еще, однодорожечные кассеты, правильно все это записывали. Сводилось.
8: Как это было, расскажи. Вот с чего начиналось? Лично у тебя.
7: Со знакомства с Юрой Плетневым.
8: Так.
6: Почему-то знакомое вообще имя и фамилия, но я не могу узнать, кто это.
8: Это зря.
6: Ну, тяжело. В Навле было там по-другому.
8: Ну, да, да, да.
6: А возможно, я тогда еще и не родился, поэтому, Олег, давай.
7: Да, это была одна из первых у Юры и одна из наиболее качественных студий звукозаписи. Да, и первый альбом мы записывали долго у него. Прямо сутками сидели, не выходили из студии, прям по несколько суток прям ночевали там, ели там, вот, с собой брали чай, еду, вот, потом, да, потом все это сводилось, там специальные хоры.
6: Напоминаю, для молодых слушателей,
7: без компов, все аналоговое, все это сводилось на каких-то кассетах, вот, потом все это перетаскивалось, не, ну, компы-то уже были, потом все это перетаскивалось в определенном формате на флешку, и я с этой флешкой на электричках в Москву.
8: Романтика.
7: Романтика, да. Штамповать диски. И вот мы тогда...
6: А, даже
7: да,
6: так?
7: Да, у нас...
6: А как по Брянску дистрибьюция дисков вообще шла?
7: А вообще никак. Они у меня до сих пор. Половина точно лежит.
8: На ручном приводе.
7: Да, на ручном приводе. Мы заказали большую коробку, там 1000 дисков было. Свой плюс. Альбом назывался «Жизнь в стиле рок-н-ролл». Вот. И да, ездил в Москву, отдавал, а потом еще через 2 недели ездил в Москву, эту коробку забирал.
6: На своем горбу опять на электричках?
7: Ну нет, тогда уже меня на машине возили. Я вот через несколько, как только выпустили альбом, я сразу стал звездой, известный, у меня свой автомобиль, водитель. Нет, просто друзья поехали в Москву, мы быстренько заехали, я расплатился, забрали коробку и назад в Брянск.
6: То есть, получается, даже тогда диски уже с полиграфией у вас были, да, все, да, все на высоком уровне.
7: На высочайшем уровне, прямо все, прямо глянцевая обложечка, фотографии, список песен, все, диск красивый, желтенький, все прямо по фэншую.
6: Ну, кстати, забегая назад, вот у нас, кстати, гидроаргиом до сих пор, например, на Вазыбка виз даются.
8: Да,
7: вот, видите.
6: Вот поэтому. А сейчас же возвращается история, обрати внимание, молодежь, даже в Брянске не совсем молодежь, издается на кассетах. И это прям считается модно. Они причем, ну, кассеты, когда они ходили, они в руках не держали. А сейчас их уже вот потрогать можно.
8: На чем их проигрывать?
7: На чем их слушать, да. Вопрос. Мы со Светланой сошлись в одной мысли.
6: Вопрос хороший. Но издавались, вот я к чему. Потому что винил сейчас издать дороже, и не каждому это, в принципе, по карману.
8: Ну, конечно, винил это дорого.
6: А кассеты-то в целом можно как-то что-то и попробовать. Ну что, давай, наверное, у нас уже полчаса эфира прошло, а второй песни так и не было, да, Свет?
8: А вот я чуть-чуть сейчас к ней подведу, я говорила, что...
6: Трек-лист видишь, да?
8: Да, я вижу трек-лист, и я пыталась вспомнить, говорила вот несколько минут назад, сколько примерно лет прошло с тех пор, когда я впервые услышала в Бежецком Айском парке на Летке, как это называлось тогда, сейчас, мне кажется, уже не называется, летняя площадка, там все такое, я там... Гулямши в «Городом одиночестве» впервые услышала исполнение, я не буду врать, не помню, каких именно песен, возможно, это была одна из моих любимых, которая тоже есть в трек-листе, я подглядываю. Вот. Ну и вот следующая песня, которая называется «Восьмиклассница», вот мне кажется, это и про меня и было, мне примерно столько лет и было. Я услышала, как где-то там, а там не как сейчас цивилизованно, на сцене кто-то выступает, кто-то сидит на этих сиденьях, тогда сидели почему-то на сиденьях, все это, помнишь, Олег? Вот
7: конечно, конечно.
8: Атмосферу помню. Вот эту.
7: Атмосфера, да, была атмосфера.
8: Вот, и пел там Олег просто под гитару, вокруг сидела толпа сочувствующих людей.
7: Да.
8: Ну, собственно, вот как бы с тех пор я Олега и знаю. Ужас, сколько лет прошло.
7: Ужас, сколько лет прошло. Не будем, да?
8: Не будем. Но песню послушаем.

0: Это концерт группы «Свой плюс» на 3-2 радио. Полностью живой звук. Вернемся буквально через минутку.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качество системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
5: Здравствуйте. Еще раз, кто к нам только что сейчас присоединился. Это концерт в прямом эфире. 3-2 радиогруппы
0: «Живой
5: плюс».
0: Не под флешку сегодня.
5: Не
0: вообще.
5: Под флешку. Никаких все по-настоящему. Все. И концерт этот посвящен трагической дате из биографии Виктора Цоя. Сегодня 15 августа. Не будем заново пересказывать, что произошло в этот день. Но, тем не менее, кто знает, тот знает. И ребята играют эти песни давно, играют с видимым удовольствием. Хочется спросить Олега, как он сам, с чего началась любовь к группе «Кино». Когда? Помнишь ты момент? Как?
6: Да, конечно, конечно. Все юноши моего возраста, когда учились играть на гитаре, они учились играть Цоя. Во-первых, там разный у него бой на разных песнях, потом разные иногда заковыристые аккорды, которые было очень интересно изучать, потому что на трехблатных аккордах долго не протянешь.
0: То есть это ни разу не примитивщина, да, для людей, которые далеки от гитары?
6: Нет, это не примитивщина, это абсолютно. Особенно та колоссальная работа, ходячий метроном его называют, да, Юрия Каспаряна. Это... Я вам скажу, нужно мозгами еще попотеть, чтобы сделать то, что сделал Каспарян. Юра молодец, он прекрасный музыкант, да. Поэтому группа «Кино», это поначалу кажется, да, примитив три аккорда.
5: Простенько, кажется.
6: Угу. Голос такой невзрачненький, как бы простенько, что-то на гитарке ребятка бринькают, вот. А нет, начинаешь, когда все это детально разбирать, это прямо уго, думаешь. Ну, у нас, наверное, тоже так же.
0: Хочется сказать, что у нас сегодня в студии три гитары одновременно.
6: Три гитары. У нас, наверное, тоже так же. Тоже, если наши песни свои плюсовские разбирать, тоже, наверное, у кого-то хрустнет в голове. Ну, просто, когда это делаешь на драйве, когда тебе это нравится, когда вот сама музыка из гитары уходит, так, ну, это всегда получается круто. Поэтому Цой и группа «Кино», и Виктор Робертович добились таких высот в уроке нашей страны.
5: Вклинюсь немного. Один из известных тоже музыкантов Брянска и преподаватель игры на гитаре Андрей Тетенчук говорит, что те, кто сейчас к нему приходит, уже школьники, там лет 14-15, да, Андрею большой привет, он тоже был у нас в студии со своими воспитанниками юными не так давно. Он говорит, что приходят люди, говорят, ну, на чем ты будешь учиться играть на гитаре? Говорит, группу «Кино», «Перемен» буду играть. То есть это продолжается и сейчас. Как ты думаешь, почему? Неужели нет чего-то такого, как какой-то еще музыки, каких-то песен, чтобы вот... Почему это живо до сих пор?
6: Они песни без времени, они актуальны всегда. Виктор умудрился написать такие песни, которые всегда будут актуальны, поэтому его творчество до сих пор живо. Потому что есть огромное количество актуальных песен, но они со временем как-то блекнут. А вот «Перемен», грубо говоря, да, или «Звезда по имени Солнце», ну вот они живут. Вот они живут. Это уже становится, ну, вот как классика. То
5: есть. Ну, если ты сам услышал, начинал играть, да?
6: Вот. Да, услышал, да. У меня кассеты были, я собирал, у меня были все альбомы, я все это переписывал вручную, писал.
5: Были, они у меня есть.
6: Да, есть. Не, у меня кассет уже нет.
5: Нет, все на кассетах, в отдельной коробочке, да.
0: Тут, кстати, слушатели пишут насчет кассет. Mad Max пишет: Андрей Барабанщик передает привет коту. Я не могу понять, это сам Андрей пишет.
5: Олег, да.
0: А, все, да. И у него есть кассета «Свой плюс». Также первые барабаны группы — это книги моей бабушки, он пишет. И чуть выше он писал: класс звука, огонь, смотрим вас и слушаем, Макс Молчанов. И там еще это: петь будем, как вы отстреляетесь. Кристина пишет, что моя мама была очень большим фанатом Виктора Цоя, знает все песни наизусть, и я его фанат, можно сказать, с рождения. Ольга пишет: привет всем, спасибо моему дорогому, талантливому мужу за мою любимую песню Цоя. Жена слушает, правильно я понял?
6: Видимо, да. Не обошло стороной, да.
0: Тут, кстати, такой вопрос. Семья не сильно творчеству-то помешала? Потому что многие группы как раз после этого и распадаются у нас в городе.
6: Нет, у меня душа моя, она только поддерживала меня всячески во всех моих начинаниях. Да, тяжело ей досталось, конечно, не спорю. Но нет, у нас разногласий не было. Она со мной даже на рок-фестивале каталась, ездила по всей стране. То есть мы...
5: Это проверенный человек.
6: Да, проверенный человек, да.
5: Замечательно.
0: И еще Николай писал, ну, чуть-чуть ранее: да играйте вы уже музыку, че вы лясы точно? Ну, как, Николай, а как же группу раскрыть, как же познакомить город? Им же потом надо найти эту группу, ознакомиться с творчеством, примкнуть к той самой старой гвардии армии фанатов вообще. Такой вопрос, если он некорректный, можешь просто не отвечать. А лично, по твоему мнению, как у фронтмена, с какой композицией людям, которые вот первый раз вас слышат, нужно именно лично ваше ознакомиться с вашим творчеством? Что нужно искать?
6: Есть песня, которая, в принципе, очень-очень комплексно описывает нашу группу. Эта песня называется «Страница». Страница с названием «Рок-н-ролл». Ну, или коротко просто, песня «Страница» называется. Да, это
0: Но вот... это не та, которая «Моя жизнь — это рок-н-ролл», да?
6: «Моя жизнь — это рок-н-ролл» — это лирическая песня, а вот «Страница» — это как раз...
5: Это рок-н-ролл, рок-н-ролл.
6: Это прямо, да, это прямо рок-н-ролл, рок-н-ролл, когда пятки гореть начинают. Да, это вот оно.
0: А бывало у вас такое, когда вы песню издаете, и вы думаете, что вот она выстрелила, а людям нравятся абсолютно другие, тоже ваши, и вы не понимаете, почему.
6: Да, конечно. Конечно, да.
0: И на концерт: давай вон ту давай!
6: Да. И так начинаешь с дружим вспоминать: господи, как же я ее играл? Да, есть, да, просят. Из самых первых, из самых начальных наших поползновений в рок-музыке с Максимом, да, просят такие старенькие песни, лирические, очень многим нравятся. Но они прикольные, но их даже нет у нас в альбоме. Вот так знают с наших концертов.
5: А есть у вас песни, я знаю, вот у Бутусова есть нелюбимая песня «Шар цвета хаки», и если ее люди просят на концерте, он категорически отказывается ее играть. У вас есть такие?
6: Нет. Угу. Нет. Ну, допустим, Бутусов, насколько я знаю, сам себе песни не писал.
5: Ну, в смысле, понятно, да.
6: То, что из того, что он исполнял?
5: Из того, что исполняет.
6: Нет, да. Я исполняю то, что я сам написал.
5: Оно, ну, как... Поэтому она не разонравливается.
6: Да. А если я пишу не то, что я написал, а что-то, что мне нравится, оно не может не разонравиться.
5: Логично.
6: Да.
0: Тут еще послания приходят. Александр передает привет молодому гитаристу Леониду и всему своему плюсу. Леонид кивнул, да.
5: Ну что?
0: Слушай, а время идет, а всего лишь две песни только.
5: Да.
6: Давайте сыграем, ребят, еще песенку.

0: атака.
1: Ты слушаешь 3-2 радио.
2: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Парианский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 20. Ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: И вот сейчас до рекламного ролика прозвучала моя любимая песня группы «Кино». Я об этом заранее не говорила. «Троллейбус» в исполнении группы «Свой плюс» брянского коллектива, которому в этом году, в следующем 30 лет.
7: В следующем году 30 лет.
6: В следующем году. Обязательно мы по этому поводу.
7: 97-й год, год основания. Да.
8: Слушай, перед рекламным блоком мы спрашивали... с какого трека лучше знакомиться с группой «Свой плюс», по мнению фронтмена. А тут Макс на самом деле сказал абсолютно правильно, и я с ним полностью соглашусь. Шедевр Олега — это «Женщина по имени Лето». Я к этому лагерю лучше примкну на самом деле.
6: Согласна.
8: Интересно, почему басист сейчас громко смеялся?
7: Спасибо.
8: Он считает как-то иначе.
7: Он тоже тает от этой песни.
6: Вот мы видим, как он тает сейчас, поэтому мы... все понятно.
8: Тут, да, солнышко то попадет, то уйдет, да и лето скоро пройдет вообще.
6: Если вспоминать
8: жалко,
6: события...
8: Жалко, что мы этот шедевр не услышим в эфире, кстати.
6: Ну, мы можем в следующем году, плюс будет 30 лет, мы их позовем в гости, они исполнят нам этот шедевр.
8: Есть ради чего жить тогда, получается.
6: Да, отлично. Насчет «Троллейбуса». Два года назад, по-моему, да, было очень замечательное событие. Тоже 15 августа или в июне это делали?
7: Я делаю фестиваль 15 августа.
6: 15 августа был концерт в «Троллейбусе». Давай вспомним, как это замечательно было.
7: Да.
6: Для тех, кто не знает, что это вообще такое, есть у нас в городе традиция. Разные коллективы, обычно это «Лиса Лапландия», но есть исключения. Арендуется троллейбус. Там устанавливается все, что установлено сейчас у нас в студии.
8: И табличка заказной.
6: Табличка заказной, да. Обязательно, я знаю, со стороны троллейбусного управления. Спасибо им огромное за такую лояльность.
7: Да, низкий поклон за такую
6: Они
7: лояльность.
6: Молодцы. И всегда выбирается водитель-доброволец, который сам любит музыку, который с удовольствием катает тут всю эту банду. Выбирается какой-то маршрут. И вот прямо, насколько это сложно на ходу играть. И как тебе самому и вообще всем ребятам атмосфера? Есть такая же энергоотдача, как в клубе? Как где-нибудь еще там?
7: Конечно, есть. Ну, вопрос только в том, что количество билетов ограничено. В клубе отдача гораздо больше, потому что там больше людей.
6: Ну, маленький троллейбус.
7: Да, троллейбус маленький, там, по-моему, 30 или 35 человек всего посадочных мест вот остается.
6: А набивается 50?
7: Ну, не знаю. Да, тоже большое спасибо троллейбусному управлению, потому что я, насколько понимаю, это... Такое существует только в нашем городе.
6: Я нигде не слышал.
7: Я больше тоже нигде не слышал. В Орле катались на трамвае. Была такая мулька, они на трамвае.
6: Антон, на трамвае.
8: Это еще романтичнее, но Брянску чуть-чуть не повезло. У нас просто рельс не хватает.
7: Да, у нас не хватает рельс для трамваев. Вот. А тогда больше нигде не слышал. Большое спасибо. Вы руководство троллейбусного управления.
8: Ну да, я
7: большое
8: думаю, спасибо. Традиция из нашего города не уйдет. А еще есть троллейбусные экскурсии, кстати, так между строк сказать. Можно, анонсы да. тоже бывают. И у нас на троллейбусах можно не только доехать до точки, но и много чего нового узнать и, самое главное, послушать.
7: Троллейбусы стали более комфортабельные. Почему? Можно есть куда поставить барабанную установку на средней площадке.
6: Да, да.
8: Ну, я сегодня узнал, что, оказывается, барабанные установки бывают довольно компактные.
6: Антон, ну, вот
8: сегодня,
6: мы наблюдаем, да.
8: Что мы думали, что будет на полстудии, а Антон, оказывается, дал место и остальным участникам студии.
6: Тут дело в хорошем ударнике. Он может все это. Да.
8: Как говорили, книги бабушки тоже использовались в качестве ударной установки.
7: Кто там на одной струне на скрипке играл?
6: Ой, кто там только не играл, но сейчас не вспомню, да. Вот когда вы...
7: Паганини.
6: Паганини? Ну, замечательно. Скрипки у нас с собой сегодня нет. Но у нас три гитары, как уже замечал Антон.
8: Максим пишет, электрички лучше. Ну, кстати, я, когда в свое время в Навле вещал подпольную станцию, самые классные коллективы я находил именно в электричках. Смотрю, я приходилось часто ездить, был такой страшный период в жизни. И ты понимаешь, а где ты раньше был, и что ты делаешь в электричках вообще? И классно удавалось договариваться, что-то играть на радио. Ну, у вас такого опыта, надеюсь, не было еще, да?
7: В электричках?
8: Да, да.
7: Как был. Не, ну мы не группы и не наш концерт. Это есть такое ежегодное мероприятие КСП, конкурс самодеятельной песни.
6: А, ну это по дороге туда и по дороге обратно.
7: Да, по дороге туда и по дороге обратно.
6: Нет, а прицельно, чтобы он заходит, и вот это из Курского вокзала или что-то.
7: Нет, нет, нет, такого нет. Не, ну один раз мы что-то попробовали подобное сделать, ну, ради, ну, не ради, ну, ради прикола, да, ради смеха, ради прикола. Ну, сын Максима насобирал, я скажу, приличную сумму в шапку.
6: Ну, то есть нормально люди относятся,
7: мы,
6: да?
7: Да, нормально. Мы пошли с двумя гитарами по электричке, по вагонам.
6: А что пели? Свое?
8: Или ковера? Не, в электричках, мне кажется, только ковера.
7: Я не помню. Ну да, в электричке, наверное, только ковера должны приветствоваться. Вот мы с чем-то таким шли, наверное, с чем-то там, с Цоем, с Чижом, там, с Алисой. Вот. И на шапку у себе сын Макса, он маленький тогда еще был совсем, сейчас уже кунь-огонь. Вот. И шапку у себе прилично так денег насобирал, мы даже удивились.
8: Я почему-то вспомнил свою электричковую молодость, и я, кажется, понимаю, почему, например, у вас получился успех, а там, может, до сих пор ходит мужик, который отвратительно что-то исполняет, все а после этого идет и кроет матом пассажиров, которые ему не дают денег.
7: Да, мы с ним тоже. Он, видимо, давно там живет.
6: Да, он существует, да?
7: Он существует, ну, сейчас не знаю. Сейчас мы уже все ездим на личном транспорте. Вот.
8: Романтики больше особо и нет в нашей жизни.
7: Да, а так я уверен, да, что, скорее всего,
8: мы говорим про одного и того же, да?
7: Абсолютно про одного и того же, да. Брянск Жуковка, он там постоянно терся, да, я его помню.
8: Ну да, у него прям целый рабочий день был расписан вообще. Ну, и вот, кстати, да, когда в электричках одного товарища позвал к себе на радио, да, ну, даже если он кавера будет петь, ничего страшного. Так у него, оказывается, свой проект, свои классные песни. Ну да, тут история с каверами, мы, конечно, ее уже обсудили, а трек-лист у нас все еще большой, поэтому почему бы, наверное, нам
7: да, не перейти. Да, ничего-нибудь и не спеть, да.

0: песни Цоя, это что-то такое героическое, пафосное, вот такое возвышенное. А вот сейчас прозвучала песня «Бушатун Май», и вот, ну, неофиту, новичку поставь, скажет, а это про что? А уж следующая песня, так она вообще такая несколько раздолбайская, я бы сказала. Олег, скажи, на твой взгляд, чего больше у Цоя это было? Вот что-то такого...
1: Ой, романтики. Очень много романтики. На самом деле, таких песен, которые героизируют что-то, угу. Вот такой прямо герой нашего времени в кожаной куртке, такой рокер, Цой, такой шик, такой
0: нижняя с подбородком,
1: да-да-да. С подбородком такой, да, волосы назад, подбородок вперед. Нет, на самом деле, у него огромное количество прекрасных песен. Песня и «Видели ночь», и «Ночь», и... И опять-таки «Я иду по улице», и те же самые
0: «Бездельники оба».
1: «Бездельники оба», «Алюминиевые огурцы». А, вообще, у него там был альбом такой...
0: 46, по-моему.
1: Чуть позже. «Весна».
0: «Весна».
1: «Весна»,
0: он,
1: да.
0: Он легенький такой,
1: ой,
0: да?
1: Легенький альбом, угу. Вообще, он безумно хорош, безумно красив. Вот здесь... Настоящий Цой.
0: Угу.
1: Дальше он уже пошел немножечко, как бы...
0: Бронзоветь чуть-чуть,
1: бронзоветь, да?
0: Да,
1: угу. Начал бронзоветь. Вот это пошло уже, да, вот такой бронзовый век у него начался. Угу. Вот. Ну, это все равно это было очень круто, это звучало, это было бесподобно.
2: Слушай, а какое твое личное отношение к переизданным песням в 2021-2022 году? Стоило их выпускать? Стоило ли в новом звучании это все делать?
1: Конечно. Конечно, это творчество, это музыка, это всегда приятно, потому что, вот, допустим, мне было бы безумно приятно, что там через какие-то 30 лет кто-то переиздал мои песни с новым видением, я бы только подпрыгивал бы.
0: Ну, поэтому, безусловно.
1: Безусловно, конечно. Нет, это творчество, это круто, они же не испортили.
0: А помнишь, еще были...
1: Испортили только одни. Одни негодяи, цыгане, испортили песню.
0: Видели ночь?
1: Видели ночь, да.
0: Молдаване.
1: Молдаване, да. Вот они испортили, вот реально
0: испортили. А это теперь, ты же понимаешь, что вот в исполнении Молдаван, это как с Гагариной, что все, а, это кукушка ж Гагарина поет. И молдаване поют «Видели ночь». На самом деле, вон оно
1: что. На самом деле, вон оно что, да.
0: Да.
2: У нас есть 3 минутки, Свет, и тут, наверное... Или успеваем сыграть, или как раз еще...
1: Да, наверное, успеваем сыграть.
2: Давайте,
0: да, давайте, наверное, так.
1: Поехали.

0: А вот так вот, давайте немножко все-таки выдохнем и вернемся через несколько минут.
1: В городе партизанской славы 15 часов.

0: слушаешь 3-2 радио.
1: Продолжается сегодняшний живой эфир с группой «Свой плюс». Вспоминаем и Виктора Цоя, и его музыку. И все это в живом исполнении. Более того, даже с живыми барабанами. Антон Запорожец, Светлана Кондратьева в эфире. И давай о формальностях немножко поговорим. За нами можно подсмотреть в группе 3-2 радио ВКонтакте. И да, там нам пишут...
2: А теперь включил. Спасибо.
1: И там кому-то привет просили передать,
2: да,
1: еще что-то.
2: Просили, да? передать привет наши коллеги по Брянской губернии. Сергей Дюков и Станислав Пичегузов. Вам большой привет.
1: Стас, без тебя погибаем вообще в плане это все показать. Погибаем. На кого ты нас оставил?
2: На кого? На Дмитрия Матерова нас оставил, между прочим.
1: Кстати, да.
2: Вот сейчас Олег сказал, что когда вы куда-то приезжаете на площадку, спрашивают, что вам надо, 220 и все. А вот, кстати, а у вас есть райдер?
3: Нет.
2: А у кого-нибудь есть из брянских групп? Вот я что-то задумалась.
3: Не знаю. Из брянских групп... Да. А, нет, ну единственный наш райдер, что у нас две гитары, две шестиструнные гитары. То есть нам обязательно нужно два гитарных комбика.
2: Угу.
3: Вот, мы играем в комбике.
1: А вот за эфиром ты говорил, что вам даже особо чекаться не надо. А как так получается? Потому что, простите, говнарям вас тоже нельзя отнести. Вообще-то уже...
3: Спасибо. Низкий факел.
1: Это с возрастом так получается? Или вы в состоянии адаптироваться, просто быстро отстроиться?
3: Нет, это с возрастом. Мы просто в состоянии быстро адаптироваться и отстроиться. У нас в группе «Свой плюс» я один, единственный человек, у которого нет музыкального образования. У всех остальных есть музыкальное образование.
2: Прям выше?
3: Нет, нет, выше не выше. Высшего нет.
1: Там, даже, нет. Там даже и такие градации есть, оказывается.
3: Да, да?
2: В смысле?
3: Есть.
2: Ну, есть училище, а есть там... Вдруг у нас вот Леонид в Гнесинке учится заочно, нет? Вот. Вот.
3: Вот. Поэтому с профессиональными музыкантами профессиональная работа. Подключились быстро, отстроились прямо какие-то тут минута-полторы.
2: Олег, вернись чуть-чуть микрофончику. Ты.
3: А, да, извините.
2: Вот, ага.
3: Да.
1: Так получается бархатистее.
3: Подключились быстренько, минута-полторы, отстроились, все, и пошли первую композицию разыгровочную играть, и потом просто уже звукооператору показываешь, где побольше.
1: А частенько в фестивалях получается поучаствовать или больше такие сольные выступления?
3: Нет, ну, получается в фестивалях поучаствовать.
2: Получается даже их поорганизовывать, да?
3: Получается, да, даже их поорганизовывать.
1: Что интереснее дается?
3: Интереснее?
1: Да, да, или лично опять для тебя?
3: Лично для меня.
1: То есть кто-то тащится от организации, хотя, мне кажется, это больше геморрой, чем...
3: Это больше геморрой, абсолютно верно.
1: Но люди зачем-то из года в год это делают.
3: Я с тобой, Антон, полностью согласен.
2: Зависимость какая-то, да, есть такое.
3: Да, конечно, интереснее поиграть. Вот, вот пришел, тебе микрофон поставили. Что вам еще нужно? Что вам еще? Хоруса добавить? Что вам? Компрессию, так, что там? Микрофон повыше, пониже? И ты такой, повыше.
2: Так это и бывает, видимо. А говоришь, всего лишь 220. Нет, оказывается,
3: да не, нет,
2: надо поплясать.
3: Не, не, просто. Да нет, это просто... Ну, организатор-то пляшет,
2: ну, да,
3: вокруг,
2: да,
3: всех.
2: Да.
3: Ну, он на своих рельсах стоит и по этим рельсам идет, не сбавляя ход.
2: Вернись к микрофону.
3: Да, и на этих рельсах идет организатор. Он не сбавляя...
1: на рельсах поехал.
3: Я тоже, как организатор, я тоже точно так же. Вот я встал на рельсы, и все, команда забралась на сцену, и я тогда вокруг нее бегаю, как ужаленный. Так, что думаю, что нужно, что нет, нужно.
1: Ты же заинтересован тоже в качестве. Когда,
3: ну, конечно.
1: Когда обе стороны в качестве,
3: конечно,
1: заинтересованы, то получается,
3: да,
1: хорошо.
3: Да.
1: А когда не заинтересованы, получается и плохие примеры такие тоже.
3: Конечно,
1: да,
3: конечно, поиграть интереснее, поиграть на рок-фестивале лучше, веселей, бодрей.
1: И народу.
3: И расслабиться
1: нет,
3: можно.
1: Там же просто и времени меньше, мне кажется, дается для одной команды, нет?
3: А, да нет, ну, примерно везде все одинаково. Всем же нужно поиграть. Все равно исходишь из расчета фестиваль, ну, на 4 часа, чтобы люди не устали. Проводишь это. И под это время подгоняешь команды. Если у ребят побольше времени.
1: А дальше кто-то еще оскорбляется, а почему вот меня не последним, почему я в начале, да?
3: Бывает, да, бывает. Я вот хочу в конце, я вот хедлайнер, я вот себя, я художник, я себе так
1: и, как правило, такие люди ни разу не хедлайнеры, да?
3: Давай, мы не будем никого обижать, да. Никого не хочу.
2: А мы сейчас никого не имели в виду.
1: Да, вообще так просто.
3: Ну, не знаю.
2: Вот, честно, бывает по-разному,
3: понятно. Бывает, да, все по-разному. Люди разные, но чаще всего, я имею в виду, ну, процентов, наверное, 80%. Вообще абсолютно параллельные. Ребята приходят, они знают, что пришли публика послушать их. И какими они будут выступать, первыми или последними, вообще до лампочки.
1: Тут вопрос от
3: многие иногородние наоборот просят, чтобы их поставили первыми, чтобы у них было
2: время. На электричку успеть,
3: да, на электричку, мужика этого послушать.
1: Вопрос от Кристины. А название группы как появилось «Свой плюс»? Вот как раз спустя час эфира самое время его задать.
2: Почему «плюс» пишется латиницей? Почему?
1: Кстати, да.
3: А вот так вот мы вот просто... А вот так вот. Я художники так вижу.
2: Почему нет?
3: «Свой плюс» — это у нас есть песня «Свой плюс» она называется. Вот. И в каждом есть «Свой плюс».
1: Вот. А как же там были думки, мысли, ты ходил месяц?
3: Нет.
2: Два.
3: Нас позвали на первый наш рок-фестиваль.
1: А у вас названия нет, да?
3: В Белых берегах, да. А у нас названия нет.
2: Блин.
3: И мы быстро скропотали, решили, пусть «Свой плюс» называется. Ну, как бы все. Сочно. А латиницей, ну, как бы рок-н-ролл пришел к нам из западных стран и... как бы свой кириллицей плюс на латинском.
2: Такой чуть-чуть руками. Реверанс туда,
3: такой,
2: да?
3: Реверанс в ту сторону, угу. Да, поворот в Англию и Соединенные Штаты Америки.
2: Будь они неладны.
1: Не, ну, сейчас посмотришь на некоторых инди-исполнителей, сколько они там думают про эти названия. Да. И некоторые даже просто тяжело произнести в эфире, не потому что они нецензурные, а потому что ты думаешь, а как, а так правильно, а может не так. А
2: мне иногда кажется, что они соревнуются вот в этом. А давай вот мы назовемся то ли дело панк-группы, которые вот иногда такие бывают интересные. Словосочетания
1: какие-то. Бывают еще да не эфирные словосочетания. Бывают там такие, что-нибудь да. Забить.
2: Да, тоже такое бывает, да.
1: А потом они вырастают до чего-то и мучаются после
2: этого. Что делать-то, да? Как?
1: А брянская же команда еще была там, если на русский переводить, то мировые дни.
2: Бывали.
3: Да, мирные дни.
2: Мирные, да.
1: Тоже проблематично. Ну что, у нас еще...
2: У нас еще есть трек-лист.
1: Да.
3: Женьке привет, да, в эфире. Мировые дни.
1: Да. Ну что, давайте тогда попоем.
2: Давайте.
1: И у нас еще останется время для ваших вопросов, слушатели, но оно убегает. Пишите скорее, иначе не успеете.
2: Можно начинать звонить. Мы, правда, не сказали, куда.
1: А, мы тут еще... Не, ну не прямо сейчас, но мы же разыграем на вечернее мероприятие билет первому дозвонившемуся, но не сейчас, да?
2: Не сейчас.
1: А давай, слушай, там же не только на концерт, там же есть история про розыгрыш подушки.
3: Подушка.
1: Поэтому давай так, пусть люди начинают искать свои мобильные телефоны, потому что на выходных он может оказаться и между подушек, и куда угодно.
2: Ну давай не будем пугать людей, подушка — это мерч одной из групп, собственно.
1: Да, и давай, наверное, его на очередь поставим, но чуть-чуть вот выждем.
2: Хорошо.
1: Выждем. Но люди
2: ждите.
1: Там, да. Трогайте за диски своих телефонов, уже начинает скоро, поедем.

0: нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шел» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шел».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Ты слушаешь 3-2 радио.
6: Живой эфир на 3-2 радио продолжается. Антон Запорожец, Светлана Кондратьева у микрофонов и, конечно же, группа «Свой плюс». И тут похвала прилетела, что как же круто слушать такой хороший, живой звук из студии.
7: А нам как нравится.
6: Тут надо Антона похвалить, конечно. Антон, барабанщик, старался и там, и тут. Одна рука там, другая тут. И получилось довольно-таки неплохо. И я тут еще дезинформировал слушателей. Мне так. Даже немножко стыдно. Мы хотели разыграть подушку. Да, оказывается, к подушке еще прилагается билет на вечернее мероприятие, которое состоится в ресто-баре «Винил», который находится в районе Полтинника. Все правильно я понимаю? Угу. Там можно будет услышать и «Свой плюс», и как раз команду «Мысли на подушке». И тут, мне кажется, можно сказать, разыгрывается лот для одиноких, когда есть и подушка, и одна проходка на концерт. Ничего делать не надо. Ничего отвечать на вопросы не надо. Просто дозванивайтесь прямо сейчас 309-209. Мы примем звонок в прямом эфире, и у вас уже будет спланирован вечер. 309-209 — это наш телефон. А пока, наверное, дальше перейдем к вопросам группе «Свой плюс», пока к нам дозваниваются по номеру 309-209.
7: Да, сейчас мы спросим еще раз Олега Ерохина о том, где ты водилась.
6: А
7: уже?
6: Ну вот так.
7: Уже? Так это бывает. Прекрасно. Да, спросим это, потом.
6: Давайте попробуем принять звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
8: Добрый вечер, меня зовут Михаил.
6: Так, знакомы ли вы с командой «Свой плюс»?
8: Конечно, знакомы. И хочу огромный передать привет Олегу. Олег, это Миха за чертой.
9: А, привет,
8: Миша. Сегодня вечером, скорее всего, мы с тобой увидимся.
6: Так вы уже билет выиграли, теперь понимаете? Точно. Тут без вариантов. И подушку.
9: Буду очень рад видеть, Миша.
8: А вот. Желаю тебе всего выступить сегодня. Молодцы, что сегодня на радио. Мне прямо удивило услышать тебя в прямом эфире. Очень приятно услышать своих друзей. Вообще очень приятно. Спасибо 3-2 радио, что они есть и дают возможность таким, как мы, выступить в прямом эфире и рассказать, что мы и есть. Рок жив в Брянске.
6: И
8: спасибо вам всем.
6: Самое главное будет жить. А мы вас поздравляем. Один пойдете или с кем-то?
8: Не знаю. Скорее всего, с кем-то.
6: Вот. Ну, тогда ваш номер телефона мы передадим организаторам, и там все уже будет решено. Огромное спасибо за теплые слова, огромное спасибо за звонок.
7: Приятно, что нас слушают.
6: Да, и мы прекрасно понимаем, что рок жив. Вам пока-пока. А мы напоминаем, что это не единственное то, что мы сегодня раздали. У нас еще на очереди будут 2 билета на вечернее мероприятие, но мы их пока придержим. А быть может, Дмитрий Матерый сейчас быстренько хватит, уйдет, и все, и потом... И потом ищи, где чего. Но тебе нельзя, поэтому ты даже не звони, не думай. Это мы там...
7: Он в Лужниках был на большом концерте. Он, да.
6: Думаешь, уже вот так вот?
10: Он уже отстрелялся, да?
6: Не успели мы задать вопрос, давай тогда.
7: Да, задаю вопрос. Вот всегда на 15... Почти каждый год, да? На 15 августа?
10: Каждый год.
7: Где доводилось выступать? Вот... От какие клубы? Я помню, лестница на Центральный пляж Бежецкого района. Там,
10: да, Летка в парке в Бежице, лестница на Центральный пляж, ход на Центральный пляж. Потом клуб Куба такой был на это сам, возле автотранспортного техникума. Вот. Клуб этот самый напротив... Напротив Педа тоже был какой-то клуб, мы там выступали.
7: Да, было такое, не могу вспомнить.
6: Клубы настолько успевают быстро закрыться, да, что название не запомнишь, да?
10: Фиш это с рыбой связано. В Солярисе.
7: Солярис,
10: это наш кинотеатр Победа. Там вообще неоднократно, потому что все очень, очень комфортно.
7: Для тех, кто не в курсе, это
6: да,
7: вот там,
6: я вот сейчас пытаюсь...
7: там, где сейчас зеленый и оранжевый зал, вот это все помещение было клубом «Солярис». Где
6: и
7: проводили...
6: такое в Брянске было.
7: Олег, расскажи, Антон, что в Брянске было.
10: Что там, что это было?
7: Про гранд-фрик-шоу.
10: Про гранд-фрик-шоу, да. Это не в прямом эфире, это нельзя.
6: Пошел какой-то внутряк и шутки с ума смеет.
10: Дети сейчас могут нас услышать, не дай бог.
7: Ну, это был фестиваль, скажем так, рок, панк, треш и все прочее.
6: Треш.
7: Треш, да, именно треш.
10: Потом у мотоциклистов на речной, да, частенько тоже.
7: А в Этвине вы не играли у мотоциклистов?
10: А, конечно,
7: я помню, конечно,
10: играли.
6: Вам
10: да.
6: подсказывают Тютчев гостиницы Брянск. Вообще битком было.
10: Битком был, да, вообще. Яблоку негде было упасть, да-да-да. Тютчев, да.
6: КП и аквариум тут
10: КП,
6: тоже.
10: Ой, КП, аквариум. Да, нет, в аквариуме мы никогда не выступали.
7: КП – это когда чайная хижина уже, наверное,
10: да.
7: Культурные. То есть мы называем какие-то вещи такие, которые
6: я
7: уже...
6: Я думал, КП – это культурные пьяницы.
7: Она потом мутировала в чайную хижину, сменила место расположения.
6: Face-to-face пошли.
10: Face-to-face, да. Здесь недалеко, в гостинице «Турист».
6: Вот это у вас армия фанатов сейчас подтянулась просто на такой вопрос.
10: Да, вот, видите как, да, оказывается, да, есть у нас, да, фанаты.
6: Тут такой вопрос, я даже не могу понять, такое ощущение, что он явно задан неспроста, но если он не понимает, я пытался его осознать.
7: Не Евгений надо, просто зачитай.
6: Евгений спрашивается, как относятся к творчеству представители религии, приходят ли на концерты? Может, случай какой-то был, раз он не просто так задал этот вопрос.
7: А что, у вас какие-то песни есть?
10: Религиозные?
7: Или наоборот, там, с тремя цифрами какие-то?
10: На удивление, да.
7: Да?
10: Да, мы делали концерт, несколько групп делали в городе Севск.
6: Да, тут так и написал человек, что про город Севск.
10: Да.
7: Ух ты, вот это я вообще не в курсе.
6: Тут интересно, да.
10: РКДЦ, да, районный развлекательный центр, не развлекательный, он как-то расшифровывает РКДЦ.
7: Короче. А районный культурно-досуговый центр.
10: Да, районный культурно-досуговый центр, вот, точно, да. Вот, там был концерт, да, батюшка приходил, слушал.
7: Что говорил?
10: Ничего не говорил.
7: Уже хорошо.
10: Но досидел до конца, слушал. Видимо, батюшке было интересно, о чем говорить со своей паствой. Можно еще, помимо уверований и тому подобное.
7: То есть вы еще так влияете на умы?
10: На умы, да.
7: Севск до сих пор.
10: Homo sapiens.
7: Интересно.
10: Да,
7: интересно.
10: Был такой нюанс, да. Надо же, гляньте, как кто-то вспомнил про наш концерт даже в городе Севск.
6: Вероятно, жители Севска до сих пор, да, на вас и остались подписаны.
10: Отлично. Отлично.
6: Ну а что, тайминги-то у нас все-таки не резиновые, вам еще и на вечернюю площадку собираться, поэтому что в этот раз сыграем?
7: Ой, что они сыграют, я вижу трек-лист.
10: Да, одна из моих любимейших песен, одна из любимейших вообще, обожаю ее. Погнали.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города. Города 48-32. Ты слушаешь 3-2 радио.
5: А вообще приятнее всего получать обратную связь, потому что это живой эфир, а мы тоже живы. Антон Запорожец, Светлана Кондратьева, у микрофонов и группа «Свой плюс».
6: Что же нам пишут?
5: Да, нам пишут в группу 3-2 радио ВКонтакте, там идет живая трансляция. И Максим пишет, что квартирники были душевнее, и дальше тут, видимо, небольшой внутряк. Алексей пишет: «Ерохин, запятая, ДСААФ, с тобой».
6: Это по месту работы, да?
7: Да, это по месту работы.
6: А у нас сейчас совершенно практически квартирник.
5: Не, насчет квартирников, да, я еще хочу вспомнить. У Цоя на различных дискографиях еще издана такая история, как «Квартирник у края». Вы помните?
6: И это есть у меня на кассете.
7: Да.
5: Да, и я хочу рекомендовать послушать, потому что там не только записаны песни, а как раз разговоры на той самой кухне, и от этого просто проникаешься. В интернете это известно как «Квартирник у края», и на стримингах, если я не ошибаюсь, нет. Поэтому те, кто подревнее, вспоминаем торрент-технологии, вот эти все истории.
6: Они очень актуальны сейчас, да.
5: Да, и рекомендую послушать. А вы какие-то запомнили квартирники, или это все уже смешалось в кучу прошлого?
7: Квартирники какие? Цоя?
5: Нет, именно ваши.
6: Свои.
7: А, это они незабываемые. Я не знаю, как это забыть теперь.
6: Соседи тоже не могут забыть, наверное, да?
7: Соседи 100%, да. Сейчас, наверное, слушают нас и крестятся. Слава богу, они на радио поперлись.
5: Слушатели вам помогают. Портвейны-сырки.
7: Портвейны-сырки, да. Да и не то. А шашки, господи, с коньяком и водкой.
6: Очаровательно.
5: Не пропагандируем вообще. Да, нет, и коньяк, и водка очень плохо, после этого можно дурками
6: стать. Сырки хорошо.
7: А сырки, да, сырки хорошо, сырки полезно.
6: Собственно, на каком-то из записей, не «Квартирник у края», а еще какой-то из квартирников, есть то ли «Бездельник», она исполняется под аккомпанемент «Стеклотары». Да, там именно прямо как отдельным инструментом это выведено, очень забавно звучит.
5: А это профессионализм музыкантов
6: называется. Ну, естественно, конечно.
5: По-другому никак. Если он может сыграть даже на этом, то на музыкальном инструменте вообще не бывает проблем. В очередной раз давайте напомним, что состоится в Брянске сегодня вечером в рестобаре «Винил». Олег, я устал, давай помогай.
7: Помогаю. Сегодня в 7 часов вечера будет концерт памяти Виктора Робертовича Цоя. Сегодня 15 августа. В этот день Виктор погиб в автокатастрофе, и в нашем городе ежегодно проводится фестиваль и концерты памяти Цоя. Вот. В этом году концерт будет проходить в рестобаре «Винил». Это прямо в кинотеатре сбоку. Вход находится на полтиннике. Вот. Приходите, будем...
5: Слушай, далеко не все знают, что там был кинотеатр. Просто тут, понимаете, не все знают. В силу возраста.
7: Хорошо. Это прямо напротив М-видео, через дорогу. Вот так. В силу возраста другого.
6: Там есть здание, в нем есть два заведения. Не войдите ни в ту дверь.
5: Да, там же, да. Возрастное ограничение 12+. И у нас есть две проходки на это вечернее мероприятие. Если у вас еще нет планов и есть кого позвать с собой, то забирайте. Вообще ничего делать не надо. Достаточно взять телефон и позвонить 309-209. И вообще в наше время далеко не все любят звонить голосом.
6: Бывает. Вот самые сильные духом сейчас возьмут телефон. Самый опытный дисковый. Так, кто тоже взял?
5: Так, у нас есть телефонный звонок. Как? Давайте попробуем его принять. Добрый вечер.
8: Добрый вечер.
5: 3-2 радио, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
8: Меня зовут Сергей.
6: Очень приятно.
5: Вы же, наверное, не просто так нам дозвонились, да? Вы хотите вечерком кое-куда сходить?
8: Соответственно, да, очень люблю рок и присутствовать на концертах, тем более.
5: Мы вас поздравляем, потому что две проходки ваши. Мы передадим ваш номер телефона организаторам, и там уже все со всеми разберутся. Рассказывайте, откуда вы и знакомы ли вы были с творчеством группы «Свой плюс» ранее?
8: Я сам из Брянска. Ну, если честно, первый раз, да, услышал данную группу. Очень понравилось исполнение.
7: Спасибо.
8: Хочется услышать вживую.
5: Поверьте, вживую это будет еще лучше, на самом деле. По радио, да, это, конечно, прикольно, атмосферно. С кем пойдете, если не секрет?
8: С девушкой.
6: Да. Девушка тоже любит творчество Виктора Цоя?
8: Надеюсь, что да.
6: Полюбит.
8: Теперь у меня уже других выхода нет, а другого.
7: Ну, там будет несколько коллективов, там будет очень разнообразная музыка, это будет прямо такой разнообразный фестиваль благодаря Алексею Симоненко. Я вообще рекомендую. Обычно такие наши с ним совместные мероприятия проходят под эгидой 5 с плюсом по пятибалльной системе. Это всегда круто. Вам понравится, я уверен.
8: Я больше чем уверен.
5: Огромное спасибо, что слушаете, спасибо, что позвонили. Я думаю, это не последняя история в эфире 3-2 радио. Вам пока-пока. Вечером, я думаю, спасибо. Да, все встретитесь. Мы продолжаем. И мы мало сегодня чего спросили, да, Свет? Как-то вот больше.
6: Ну, не то чтобы совсем мало, да. Хочется. Я смотрю на гитару Олега, да. Очень часто музыканты, которые давно занимаются музыкой, меняют инструмент. То есть, кто сейчас слышит нас только по радио, но не видит, они слышат голос Олега. Он при этом же, собственно, одна из этих трех гитар, которые мы перечисляли, его. Меняешь ли ты инструменты? Есть ли у тебя вот это вот? Сколько их у тебя?
7: Не меняю. Я их докупаю.
6: Ага.
7: То есть, я еще не продал ни одной гитары.
6: Ой, как интересно. А сколько самый старший?
7: А вот...
6: 30 лет исполнится в следующем году.
7: Да, 30 лет исполнится в следующем году, да.
5: Есть прямо почетное место в доме, да?
6: Стоечки такие, как вот, да?
7: Нет, они на репетиционной базе в чехлах стоят, хранятся аккуратненько подальше от батарей, от системы отопления, чтобы не рассохлись. Да, а так сколько? Сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять.
5: Это еще до
6: 5-го.
7: 5.
5: Те, которые ты вспомнила, там, может быть, еще и что-то забылось.
6: Скажи, да, наверное, 5. И такой вопрос еще к человеку, который 30 лет занимается музыкой. У тебя ученики есть? Может быть, из числа твоих собственных наследников?
7: Ну, Вадим Олегович, это мой сын. У него есть группа, называется «Спустя год».
6: Так, вот.
7: Не то чтобы они прямо ученики какие-то мои, вот. Ну, вот они, кстати, да, вот молодежь подхватила вот эту струю рок-н-ролла.
6: То есть они тоже играют рок-н-ролл?
7: Да,
6: и тоже. И пишут
7: играют.
6: Сами?
7: И пишут, да. Леонид у них тоже играет в группе.
6: Угу.
7: Вот так вот у нас Леонид.
5: Тут на самом деле, мне кажется, ты обсчитался насчет гитар, потому что Ольга написала, что их очень много.
7: Очень
5: много.
7: Да.
5: И Анна пишет: привет участникам группы «Свой плюс» Олегу, Антону, Илье и Леониду. С нетерпением ждем ваш концерт вечером.
7: Отлично.
6: Какие еще идеи по, возможно, дальнейшим выступлениям у тебя есть, которые, вот, может быть, они слишком смелые, но их хотелось бы реализовать? Где бы хотелось выступить? С кем? Я не знаю.
5: Давай сделаем запрос во Вселенную. Обычно нас слышат.
6: Да.
7: Ну, если прямо запрос во Вселенную сделать, да, то, конечно, хотелось бы, наверное, совместный концерт с человеком, с которым, я уверен, у нас одинаковые идеи. Хотел бы, конечно, с Сережей Чиграковым совместный концерт сыграть с удовольствием, потому что с многими музыкантами известными мы уже играли, а вот с Сережей Чиграковым все еще никак.
6: Это чтобы творчество Чижа вы играли бы, да, или как? Вот
7: нет, мы свои, Чиж свои.
6: Просто совместное
7: такое мероприятие, совместный концерт, да, может быть, в рамках фестиваля какого-нибудь, может быть, совместный какой-нибудь концерт двойной такой сделать.
6: А ведь песни Чигракова — это тоже музыка, которая не устаревает совсем, как показывает практика.
7: Совсем не устаревает, а наоборот, она приобретает все более и более яркие очертания, я считаю, потому что это действительно профессиональная музыка, музыка, которая идет из головы, из души, из пальцев рук. Сергей прекрасный музыкант, вот, и он сам по себе прекрасный музыкант.
5: Я
7: и
5: вот удивлен.
7: Вся эта музыка, она профессиональная, она рождена.
5: Тут
7: вот
5: такой поэтому интересный прикол с его музыкой есть. Я музыкой на 3-2 радио занимаюсь и периодически пытаюсь найти некоторые версии. Такое ощущение, что что-то издано только в лайве. Что-то
6: даже есть такие у них, да.
5: И удивляешься, а как так вообще? Они у всех на слуху. Но найти студийную версию не так уж и просто.
6: У Алисы, например, есть целый альбом, который только концертный. Шабаш. И
7: да,
6: все.
7: Да, да.
6: И нет студийной версии совсем.
5: А, ну тут ладно. Все.
6: Так бывает.
5: Так бывает, да. Ну что, давайте, наверное, дальше.
6: Мы сейчас услышим любимую песню Олега, да?
7: Абсолютно верно. Я на всех концертах, на всех подобных мероприятиях всегда говорю, что это самая моя любимая песня из всего, когда я что-либо слышал. Из всего. Начиная от «Битлз», заканчивая Юрием Антоновым, я считаю, что эта песня является прямо пиком. Ну, мне лично она просто торчит у меня глубоко в сердце. Это самая любимая моя песня. Она, наверное, просто про меня.
6: Делитесь.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 20. Ветер западный – до 10 метров в секунду. Атмосферное давление – около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32. 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
4: Эфир уже почти подходит к концу, а приятности так и не заканчиваются, Свет, представляешь, тут продолжают писать, что Кристина последнюю песню узнала по первым аккордам.
5: Ну, конечно.
4: Сергей пишет, Леня Дрожжин, Вадим Ерохин лучше, свой плюс лучше, и тут сейчас длинная такая история, которую даже заранее не прочитал. Николай пишет, браво организаторам за безупречную трансляцию и настоящий живой звук в эфире Брянского радио. А группе отдельное спасибо за ваш драйв. Ваш плюс сегодня просто разрывал эфир. Низкий поклон. Желаю коллективу крепко держать свою планку, не терять набранных высот и всегда смотреть только вперед. Продолжайте также смело экспериментировать и вести поклонников за собой. Ждем следующего концерта с огромным нетерпением. И мы на 3-2 радио впервые узнали о данной группе.
6: Спасибо.
4: Вот. Спасибо большое. Николай, огромное спасибо за теплые слова. Благодаря ним мы вообще можем продолжать и работать дальше. И
5: да, это дорогого стоит.
4: Мы сегодня очень многое вспоминаем. Вспоминали про такие какие-то староверские истории, и я хочу предложить, если кому-то есть что вспомнить, кому что сказать, попробуйте тоже поучаствовать в нашем эфире и позвоните 309-209, быть может, вы застали какие-то квартирники, быть может, вы бежецкие истории вот эти живые застали, хочется...
5: Да, тут даже не важно, либо это брянский рок, или что-то про группу кино, или про какой-то концерт, если что-то хочется вам рассказать, вот что в атмосферу нашу впишется сейчас, давайте, звоните.
4: Мы обязательно примем ваш звонок, потому что, да, у нас осталось 10 минут, и хочется послушать ваши истории. 309-209, если вы звоните издалека, то плюс
5: 7-4-8-3-2.
4: 48-32, 309-209, обязательно примем ваш звонок. А пока продолжаем, пока по своим каким-то историям, воспоминаниям, вопросам. Опа,
6: вот так. Есть что рассказать людям, есть.
4: Добрый день, вы в прямом эфире. Алло. Как вас зовут?
7: Здравствуйте, Ярослав зовут меня.
5: Очень приятно.
4: Ярослав, что бы вам хотелось рассказать, чем поделиться?
7: Ну вот у меня история такая небольшая из жизни, связанная с Брянском и, ну, можно сказать, там, с панк-рок группами, с концертами. Это был, вот, если я не ошибаюсь, 2004 год, но, может быть, 2005. Скорее всего, 2004. Это был концерт гражданской обороны в Брянске.
4: И такое было?
7: Да, я тогда был еще студентом, учился на втором курсе университета, и была реклама, что Егор Летов и гражданская оборона. Так как я увлекался вот в то время очень сильно гражданской обороной, Егором Летовым, я, естественно, купил концерт. Концерт этот был ночной клуб «Навигатор» был в ДК, получается, «Дружба», да, на набережной.
5: Угу.
7: Вот, и на вот в этом ночном клубе был концерт. Я в то время, повторюсь, так как увлекался панк-роком, у меня небольшой такой ирокез был, плюс дополнительно я еще для антуража, да, так скажем, у меня был флаг старый, советский, комсомольская организация школы, я вот замотался в этот флаг.
5: Вы подготовились?
7: Да, подготовился полностью, надел гриндерсы, джинсы рваные и пошел на этот концерт. Зал был забит битком просто, вот, ни до, ни после, к сожалению, у меня после, так, на такой концерт именно гражданской обороны я больше попасть не смог, вот, единственный раз только в Брянске. Это было что-то с чем-то, на концерте атмосфера была, несмотря на то, что, как бы, вроде бы панки, да, но очень дружественная была, уютная атмосфера. Безумства было много, просто прыгали, слэмились, там орали, пели, что зря. И даже, как оказалось, я, может быть, лет 5 назад совершенно случайно нашел в Брянске, в YouTube-канале брянского, то ли он видеоблогер, то ли видеооператор, вот нашел у него съемки с разных концертов тех лет брянских, и вот в том числе съемку вот этого концерта гражданской обороны. И посмотрел, полистал, и даже себя там нашел.
5: Прекрасно. Есть что вспомнить? Сохранили себе? Каким-то
7: да,
5: образом.
7: И у меня, кстати, вот с тех пор остался автограф Егора Летова, потому что мы задержались после уже окончания концерта, там чуть ли не штурмом гримерку брали, охрана нас там выталкивала, выпихивала, в итоге вышел один из музыкантов, сказал, ладно, кто хочет автографы, давайте там бумажки, ручки, ждите, вот, и а у меня с собой ничего не было, я там бегал
5: отдали.
7: Просто... Ну, не флаг, да, хотел флаг, но, к сожалению, как безумный бегал, искал, и вот кто-то там поделился со мной бумажкой, ручкой, мы отдали, и вот через некоторое время вынесли. У меня до сих пор, вот сейчас уже мне там больше 40 лет, но вот сейчас до сих пор у меня в рамочке этот автограф висит.
5: Ну, так естественно будет висеть, не меняется же это с возрастом. Любовь такая не проходит.
7: Да, да.
8: Огромное вам спасибо за рассказ, и если кто-то там пытается говорить, что не стоит жить прошлым и в него смотреть, нет, как раз-таки стоит ради такой теплоты, ради таких историй.
7: Тут абсолютно
8: сейчас
7: согласен.
8: Прозвучало много артефактов и про клуб «Навигатор», и про все остальное. Огромное вам спасибо за звонок и вообще за смелость, что
7: спасибо
8: позвонили тоже, в эфир,
7: да,
8: и рассказали.
5: Спасибо большое.
8: Приятно было слышать. И у нас есть возможность, если кто-то также восполнился воспоминаниями, принять еще один одинешенек звонок, прям последний. Иначе не влезем.
5: 300... Прямо сейчас.
8: Да, 309-209, телефон студии 3-2 радио. Дозванивайтесь. Пока мы как раз проверяем, возможность дозвоняться нам или нет.
5: И ну, скажем, что в финале нашего сегодняшнего живого концерта в эфире 3-2 радио прозвучит песня, которая является, наверное, ну, символом для любой начинающий киноман, знает эту песню и очень любит, и она одна из самых знаковых. Правильно, Олег, я говорю?
6: Да, это одна из самых знаковых песен, которые вот прямо... О, нам дозвонились.
8: Давайте попробуем.
6: Послушаем.
8: Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
9: Теплый. Добрый день, здравствуйте, меня зовут Игорь.
8: Игорь, здравствуйте. А вам есть чем поделиться и какими воспоминаниями?
9: Да мне поделиться, тут воспоминаний было много всяких, да, там, на рок-группы ходил, но я бы хотел... немножко так отклониться от этой прямой темы.
8: Так-так.
9: И рассказать, вот, как бы, мне сейчас молодым всем этим увлекался, тоже были квартирники всякие, гитары, вот, носил сапоги, плащ, все это, а потом как-то с годами появилась семья, у трое детей, и казалось, что от этого отошел уже, что это был такой период молодости, как бы, и сейчас мне это уже не надо. А потом стал поэтому очень сильно тосковать и понял, что этого не хватает, опять купил все хорошее музыкальное оборудование.
5: Замечательно.
9: Вот стал слушать вот эти все команды, потому что, как бы, вот это все, это не только

0: поделились этим, потому что сейчас, я думаю, много слушателей едут и думают, что да, мне уже столько лет, а может быть, мне уже не надо, мне надо что-то другое. Нет, если что-то хочется, когда даже уже и много лет, жизнь не такая уж длинная, чтобы от этого отказываться. Огромное вам спасибо
1: за звонок. Да, тем более, как я говорил, да, это состояние души. Вот это все, это не просто там какой-то там культ такой там временный, да, там. Это состояние души. Человек, если когда-то вот на эту дорожку ступил, как бы, это уже будет его сопровождать всю жизнь. Как бы, потому что это гораздо глубже, чем кажется. Не просто там, что вот мне нравятся там инструменты, там вот это вот, там вокал или нет. Это гораздо глубже, скажем так. Потому что это большие люди, они схожи. Вот на концертах сколько было вот этих людей, вот смотришь со стороны, с ними беседуешь, они, ну, отличаются от общей массы, скажем так. Это более такие чуткие люди, скажем так. Более глубокие, вот. Много чего таких у
2: них. Не теряйте никогда этот настрой, это очень хорошо.
0: Да, вам спасибо за звонок. Пока-пока. И, как говорится, лучшее не забывается. И последний комментарий читаю, который успеваю. Николай дополняется ведущим. Отдельный респект Антону, Светлана. Это было потрясающе и войдет в историю брянского радиовещания.
2: Спасибо.
0: Мы со Светой постараемся превзойти себя.
2: Постараемся.
0: Да, если нас слушают какие-то команды, даже малоизвестные, вы можете договориться, мы можем попробовать и с вами поиграть в прямом эфире, потому что 3-2 радио — это про Брянск, это про наш город, это про воспоминания, это про нашу брянскую музыку. Обязательно связывайтесь и попробуем что-нибудь придумать.
2: Ну что, ребята, давайте.
0: Кристина пишет: я только в Солярис на музыкальный фестиваль брянский групп бежится во время учебы в университете, концерты в гаражах, Тютчев тоже, она все помнит. И перед тем, как исполнить, надо, наверное, все-таки, чтобы Олег дал пару слов на прощание, а то как-то уйти по-английски тоже не всегда красиво.
2: Слушаем тебя.
3: Меня?
2: Тебя.
3: Дорогие слушатели, я даже не знаю, что сказать. Сегодня пройдет еще концерт, живой концерт сегодня в виниле будет. И я безумно рад, что нас пригласили на 3-2 радио, на наше самое крупное, самое известнейшее радио в городе. Вот. Надеюсь, да, действительно, подобные передачи войдут в какой-то обиход. Это будет периодически повторяться с разными командами интересными. Сами с удовольствием еще раз сюда приедем, потому что, как мы поняли, как мы выявили методом проб и ошибок, что звук здесь просто превосходный, отлично, мы все отстроили, все возможно, нет ничего невозможного. Вот. Мы очень рады сегодня были попеть для вас, поработать для вас. Мы были очень рады, что вы вспомнили какие-то свои ламповые теплые вечера.
2: И вы вспомнили.
3: И мы вспомнили, да. Вот у меня вот, гляньте, мурашки побежали у меня. У меня волосы на руках дыбом стали. Да, очень приятно, прям действительно, прямо очень приятно. Всем большое спасибо.
0: Вам огромное спасибо, что вы откликнулись, потому что это дорого.
2: Это действительно было замечательно.
0: И у нас есть последняя песня. Я хочу чуть-чуть рассказать за эфир. Дело в том, что Света специально попросила их поменять, потому что она посчитала, что уйти на этой песне будет по-настоящему.
2: И сейчас все поймут, что я была права.
0: Ну, тут бесспорно вообще.

0: в Брянске 3 минуты 5. Всем спасибо и пока.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Авторадио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

смотрим вокруг. Мы обнимемся с этой весной. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь. Я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка.

просто музыка, просто музыка, просто музыка.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Парианский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 20. Ветер западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом июль. История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толпинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 20. Ветер западный – до 10 метров в секунду. Атмосферное давление – около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
8: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Авторадио. Реклама.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с открытием нового производство на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
6: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 459-60.
4: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: и...
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Авторадио.
1: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился и так в кровь колени взбьюши. Он очень добрый был и крепкий монах. Три чаши горе

0: чтоб каждый научился верить.
1: Два радио. Это пульс. Это страсть.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толпинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Поцелуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толпинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: выходной. Ты слушаешь?
1: Реклама.
2: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толпинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 15. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Три-два-радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 19. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

моих прошлых лет порвана нить, я по-новому научился жить. Человек исчез, его больше нет, а из тела его демон вышел на свет.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 19. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Выходной. Ты слушаешь? 3, 2, 1.

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в российских рублях. И хотя ты хотел хоть какой-то музей, ты бухаешь на лихоборских буграх. И когда в самом деле творить чудеса, и когда еще делать для мира добро, если в жизни своей по четыре часа.

последний из ярлов, шагнувших на борт, вместе с мертвой дружиной оставил свой фьорд. Там, где ранее правил бесстрашенный

0: выходной. Ты слушаешь Битва Радио.
1: Слышишь, приближается вьюг. В воздухе тает снег. Спи, моя жена.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 19. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

когда проснулся, а точнее, не заснул. Услышал стон, как гробовое пение. В твои глаза я сразу заглянул. В них как-то странно.